0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередачи «Давай поговорим» радиостанции 5EBI FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы выходим в прямом эфире и выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы слышите в сегодняшней передаче? Мы с вами по традиции уже заглянем в наш календарь и перелистаем одну из мрачнейших страничек истории России. И услышите вы также музыку на протяжении всей передачи.
1: Жил-был добрый дурачин, простофиля, куда только его черти не носили. И однажды, как назло, повезло, и совсем чужое царство занесло. Слезы градом так и над простофиля. Не усаживай

Мужчину в область печени не кольнула. Сверху надпись «Для гостей, для князей». А на третьем стул для царских кровей. Вот на первый стул усел простофиля, потому что он от горя обессилел. Дурачина, только к стулу примостилась дурачина. Сразу слуги принесли хмельные вина. Дурачина ощупалась.

0: ощутил, что он ответственный мужчина. Стал советы отдавать, крикнул «рать!» И почти уже решил воевать. Ощутив себя в такой бурной силе, взлез на стул для королей простофили. Разом руки потянулись к печати, разом топать стал ногами и кричать. Будь ты князь, будь ты хоть сам Господь, вот возьму и прикажу запороть. Если б люди в сей момент рядом были, не сказали бы комплимент простофили. Дурачи. Но был добрый и этот самый простофиля. Захотел издать указ про изобилие. Только стул подобных дел не терпел. Как тряхнет, ясно, тот не усидел. И очнулся добрый малый простофиля. У себя на сеновале, в чем родили. Дурачи.
1: Закономерный конец для диктатора. Но обратимся к сегодняшнему дню. 14 сентября, уже сентябрь на середине своей. Время идет. И чем же этот день интересен? Я нашел несколько национальных праздников, отмечаемых сегодня. Довольно большой праздник в США. День государственного гимна. Ну, наверное, многие знают мелодию государственного гимна США. А Никарагуа, например, там сегодня большой национальный праздник в честь годовщины победы в битве при Сан-Хасинто. Надо сказать, что маленькая Никарагуа, тем не менее, очень много воевала в своей истории. Такой вот боевой народ. А в Румынии сегодня отмечают замечательный мирный праздник – День инженера. И что интересно, это не единственный День инженера на земле, так сказать, среди других стран. Также День инженера отмечают в Иране, но в другое время, 24 февраля. И вообще это в Советском Союзе презрительно произносили, как простой инженер. Но на самом деле это очень уважаемая в мире профессия, как в развивающихся, так и в развитых странах. И, например, вот и в Польше, и в Чехии, и в Словакии. Там любой человек с высшим образованием называется паном, а пан-доктор, пан-инженер и пан-меценас, то есть адвокат, это самые уважаемые люди в обществе. Так что поздравляем инженеров Румынии и во всем мире. А какие события произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми? Так, в 786 году нашей эры правителем аббасидского халифата в Багдаде стал Гарун Аль-Рашид, наверное, самый знаменитый из арабских правителей Средневековья, благодаря «Тысяче одной ночи». И сказки о нем читают до сих пор с интересом. В 1052 году был освящен знаменитый Софийский собор в Новгороде, один из первых таких грандиозных православных соборов на территории Киевской Руси. В 1224 году, в этот день, на теле Франциска Ассизского появились кровоточащие раны, так называемые стигматы, раны в тех местах, где были раны у Иисуса Христа, что подтвердило уже сложившийся статус святого для Франциска. В 1522 году, в этот день, по договору, подписанному в Москве, Литва и Польша признали Смоленск за Москвой, а до того он благополучно был под Польшей все века. В 1692 году в этот день был подписан Дрезденский договор. Соглашение польского короля, одновременно курфюрста саксонского Августа II Сильного, с датско-норвежским королем Фредериком IV. В соперничестве против юного шведского короля Карла XII. Так начиналась очень длительная Северная война. В 1741 году композитор Георг Гендель в этот день завершил свою знаменитую ораторию «Мессия», прошу прощения, которая вскоре была поставлена. В 1752 году Британия и ее колонии перешли на григорианский календарь. В 1811 году в этот день в Пруссии была отменена феодальная система. Прусский народ стал свободным. В 1812 году, спустя неделю после Бородинского сражения, в этот день войска Наполеона триумфально вошли в Москву. Но вскоре Москва была подожжена самими же жителями Москвы. В 1867 году вышел в свет первый том «Капитала» Маркса, фундаментального труда, который стал всемирно известным и изменил мир в какой-то степени. В 1886 году Джордж Андерсон в США запатентовал ленту для пишущей машинки, чем, можно сказать, совершил революцию в деле машинописи. В 1896 году в этот день в столице России начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство, первое в России. А в Москве в 1900 году в этот день был открыт Павелецкий вокзал, довольно многолюдный во все время своего существования. В 1911 году, в этот день, в Киеве, в оперном театре, эсером Багровым был смертельно ранен, можно сказать, убит, Петр Аркадьевич Столыпин, выдающийся российский государственный деятель. В 1917 году, в этот день, Временное правительство объявило Россию республикой. А до этого она как бы еще не была определена в своем статусе. В 1929 году, в этот день, футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч со сборной Нижней Австрии. Так начался международный триумф киевского «Динамо». В 1939 году в США в воздух поднялся первый вертолет Игоря Сикорского. ВС-300 машиной управлял сам конструктор. Прошу прощения. Все остатки моей болезни. В 1947 году в Петродворце под Ленинградом вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный после немецкой оккупации. В 1954 году на Тульском полигоне в Оренбургской области был проведен чудовищный эксперимент — войсковые учения в условиях реального ядерного взрыва. В 1960 году в этот день была основана Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК. В нее вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. В 1984 году состоялся первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре без всякого двигателя, выполненный американским военным летчиком Джозефом Киттинджером. В 2000 году в этот день корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium. В 2003 году состоялись два референдума. Швеция, по результатам своего референдума, отказалась от перехода на общеевропейскую денежную единицу евро и до сих пор расплачивается кронами. А Эстония в этот же день на своем референдуме проголосовала почти единогласно за присоединение к Европейскому Союзу. В 2010 году Сенат Франции вслед за Народным собранием, Нижней палатой, одобрил законопроект, категорически запрещающий женщинам носить паранджу, чадру и никап в публичных местах. Вот так. И в 2015 году была открыта гравитация, в смысле были открыты гравитационные волны. Подтверждено их существование. и несколько персоналей о людях, которые в этот день родились. В 1486 году родился Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский, выдающийся естествоиспытатель, немецкий врач, философ, мистик, крупнейший в истории теоретик и, добавлю от себя, и практик оккультизма. В 1766 году родился Арман Эммануэль Дюплесси де Ришелье, герцог французский и впоследствии российский государственный деятель. Это ему памятник стоит в Одессе, в начале Приморского бульвара. В 1901 году родился Андрей Власов, очень известный в России военачальник, советский военачальник, присоединившийся со своей армией к вермахту и воевавший вместе с немцами против Красной армии. В 1916 году родился Луис Карвалан, чилийский политик. Свободу Луису Карвалану, помните? Если Луиса не пустят на карнавал, мы с Васькой не выйдем на работу, так когда говорили в шутку рабочие. В 1932 году родился Игорь Кириллов, советский российский телеведущий, диктор телевидения, наверное, самый известный из мужчин дикторов телевидения. В 1946 году родился Владимир Мунтян, выдающийся украинский футболист, игрок киевского «Динамо», тренер. В 1952 году родился Николай Гнатюк, советский украинский эстрадный певец, народный артист Украины. Я с ним лично знаком и слышал в его исполнении тот самый «Танец на барабане». В 1958 году родился Михаил Марфин, впоследствии российский телеведущий, сценарист, а вообще-то студент-химик, капитан команды МХТИ, Московского химико-технологического института в КВН. В 1959 году родилась Татьяна Полякова, российская писательница, автор детективов. Я думаю, многие читали детективы. Они действительно интересны. В 1962 году родился Евгений Ройзман, российский государственный политический и общественный деятель. В 1965 году родился Дмитрий Медведев, российский политик, государственный деятель, третий президент Российской Федерации. В 1974 году родилась Олеся Власова, очень талантливая украинская актриса театра и кино. И в 1983 году родилась Эми Уайнхаус, всемирно известная британская певица, автор-исполнительница песен.
2: Мяч затаился в стриженной траве, секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W, а нам плевать, у нас 4-2-4. Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет, посему я всегда только слева играю. Мяч затаился в стриженной траве, секунда паузы на поле и в эфире. Они играют ходы по системе W, а нам плевать, у нас 4-2-4. Вот инсайд. Гол забил, получив точный пас. Я хочу, чтоб он встретился мне на дороге, но не могу. Меня тренер поставил в запас, а ему сходят с рук перебитые ноги. Ничего, я немножечко повременю, и пускай не дают от команды квартиру, догоню. Я сегодня его догоню. Пусть меня не заявят на первенство миру. мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W.

0: Они играют по системе W, а нам плевать, у нас 4-2-4.
1: И в этот день я не могу не вспомнить о страшной трагедии, которая произошла 72 года назад, когда на Тотском полигоне в Оренбургской области была проведена ядерная военная операция под кодовым названием «Снежок». Взрыв реальной атомной бомбы РДС-2 привел к серьезнейшему урону для экологии, моментальной и отложенной гибели многих десятков тысяч солдат и местных гражданских жителей. Последствия трагедии затронули не только ее очевидцев, но и их потомков. Все это происходило тогда в условиях нарастающей ядерной гонки между СССР и США. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев распорядился провести 14 сентября 1954 года крупные учения с использованием реального ядерного оружия, выбрав ландшафт Тотского полигона за его сходство с Западной Германией, где собиралась воевать советская армия. Командование учениями поручили маршалу Георгию Жукову. Подготовка к маневрам заняла 3 месяца. Обширное поле для учений изрешетили окопами, траншеями, противотанковыми рвами. Для участия в учениях прибыло 45 тысяч военнослужащих, включая 39 тысяч рядовых сержантов и сержантов, 6 тысяч офицеров и генералов, а также более 600 танков, 500 орудий и минометов, 600 бронетранспортеров, 320 бомбардировщиков и более 6 тысяч тягачей и других автомобилей. В старом дубовом лесу, окруженном смешанными деревьями, был нарисован большой белый крест. Это был знак эпицентра предстоящего взрыва. Вокруг разместили военную технику, танки, самолеты, бронетранспортеры. В траншеях и на земле привязали подопытных животных, живых – овец, собак, лошадей, телят, свиней и других. Правительственная трибуна для наблюдения за учениями находилась на возвышенности в 15 километрах от эпицентра взрыва. Перед началом учений офицерам показали секретный фильм о воздействии ядерного оружия. Участникам объявили, что им выпала уникальная честь – быть первыми в мире, кто будет действовать в условиях реального применения ядерной бомбы. Утром 14 сентября в 9:20 утра самолет с атомной бомбой, сопровождаемый 2 бомбардировщиками и 3 истребителями, прибыл к Тотскому полигону. Командир корабля, самолета, майор Василий Куторчев, провел разведки целей, убедившись в правильности расчета, направил самолет на боевой курс, сообщил Жукову, что объект виден, на что получил приказ завершить задачу. И в 9:33 утра с высоты 8000 метров на скорости почти 900 км в час была сброшена атомная бомба РДС-2. Вес 5 тонн, мощность 45-50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Через 48 секунд на высоте 358 метров над уровнем земли произошел взрыв. Эпицентр взрыва стал неузнаваемым. Вместо зеленого ландшафта появились коричнево-черные холмы, разрушенные обгоревшие деревья, оплавившиеся танки, наваленные трупы животных. Земля покрылась стекловидной коркой из расплавленного грунта. Все укрепления и окопы были полностью разрушены. Ничего целого или живого не осталось. В 10:10 началось наступление сухопутных войск на позиции условного противника. Разведка и радиационная разведка шли впереди. К 16 часам учения закончились. Войска прошли через очищенную территорию и вернулись на исходные позиции. 16 сентября 1954 года состоялся разбор учений с участием высшего командного состава. Министр обороны Булганин высоко оценил действия личного состава и руководство учениями. Под ядерной вспышкой оказались 45 тысяч военнослужащих различных родов войск. Для населения ближайших деревень территории испытаний разделили на несколько зон. В результате взрыва район превратился в пустыню. Леса и растения были уничтожены.

уничтожены. В населенных пунктах на расстоянии от 4 до 6 километров возникли сплошные пожары. Животные на открытой местности погибли на расстоянии до 1,5 километров. Во время учений ветер изменил направление и понес радиоактивное облако на Оренбург и далее, в сторону Кувандыка, а не в бесплодные степи, как ожидалось. Согласно данным начала 90-х годов, 1990-х, радиационное воздействие испытаний затронуло еще 7 районов области, где впоследствии резко увеличилось число онкологических заболеваний.

А вместо статуй будут урны революции культурны. И ведь главное знаю отличные, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Хунвейбины, это ж неприлично. Вот придумал им забаву, их не

0: не то, чтобы эти детки были вовсе малолетки, а изрубили эти детки очень многих на котлетки. И ведь главное, знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Вот немного посидели, а теперь похулиганим. Что-то тихо в самом деле думал Маус ля убяганим. Чем еще уконтрапупишь мировую атмосферу? Вот мы покажем крупный кукиш США и СССРу. Но ведь главное, знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Хунвейбины или...
1: Я специально отобрал в качестве наших музыкальных пауз сегодня старые песни Высоцкого, каждая из которых, тем не менее, в наше время звучит очень современно. То, о чем я рассказал, случилось давно, 72 года назад. Но сейчас опять встает опасность в Европе применения ядерного оружия и массовой гибели гражданского населения, экологических проблем. В общем, все повторяется в разное время, длительность циклов тоже различная, но, к сожалению, далеко не лучшее, все повторяется и повторяется. И поэтому я использую призыв Юлиуса Фучика: люди, будьте бдительны. И на этом наша передача подошла к концу. Для вас звучали песни, как я уже сказал, старые песни Владимира Высоцкого, а вы выдержитесь там. Всем доброго, хорошего настроения, здоровья. До встречи!

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.